0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне. А вы знали?

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Мирнинско-Нерубинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Миринские семьи получили полезные подарки в преддверии Дня знаний. 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. Далее подробности. 15 миринских школьников из многодетных семей получили подарки от городского предпринимателя. В преддверии Дня знаний им и их родителям вручили сертификаты в магазин канцелярских принадлежностей. По ним приобретали ручки, тетради, товары для творчества, пеналы и не только. Комментариями поделилась Марина Осипова, многодетная мама.
4: У меня первоклассница, мы ее заранее подготовили. Ну, волнительный день, как первый раз, первый класс. А так такая помощь никогда не будет лишней. Очень хорошо, что помогает организатор. Очень приятно, что такие предприниматели нам помогают.
3: Также администрация Миринского района подготовила 70 канцелярских и 40 продуктовых наборов для школьников из нуждающихся семей. Такие мероприятия проходят ежегодно. Далее. 1 сентября 25 миринских подростков начнут обучение в Алроса-классе. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования и основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Верниту. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Еще одна новость. 68 сотрудников Миринско-Нюрбинского комбината получили награды в честь Дня шахтера. На интернациональном провели традиционное праздничное мероприятие. Сотрудников отметили за вклад в развитие комбината и участие в программе «Фабрика идей». 12 человек получили звание «Ветеран Алроса». Также вручили благодарности и почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. В День шахтера чествуют все, кто связан с добычей ресурсов в шахтах, от геологов, исследующих месторождения, до подземных проходчиков. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нахине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по телефону 8-914-112-2059. В общество «Алроса Спецбурение» требуется водитель автомобиля КМУ, кран-манипулятор и машинист буровой установки РС-90. Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «Грузчик». Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В управление капитального строительства требуется машинист погрузочно-доставочной машины. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-112-00-59. Для работы в Удачном в управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-112-00-59. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда, а также уборщик территорий. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется водитель автомобиля с категориями «Б», «С», «Д». Обращаться по номеру 8-914-260-2093.

0: Алмазный край. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмазов» и «Намбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. Это новости короткой строкой. Ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у Дачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в Мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале +21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсет ТАОН и Кюсет Тун Бирнемеда свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы ТАР. И Кюсет Тун Бирнемеда свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у дачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Более 130 тысяч пассажиров и 4 тысячи тонн груза привезли на мирнинском авиапредприятии за лето. На пассажиропотоке отразился ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Полярный в Удачном, а объем грузоперевозок, напротив, превысил планы. Маркетплейсы активно используют авиацию для доставки товаров покупателям. Об итогах летней навигации и ближайших планах рассказал командир мирнинского авиапредприятия Валериан Веретенников.
4: Сейчас идет активно процесс подготовки к осенне-зимней навигации, формируется расписание, сейчас начнется, будут поступать заявки от авиакомпаний на слоты 26-27 год зиму с топливом. Это сегодня актуальная тема, наверное, везде в стране, да, все в порядке, топливо у нас есть, поэтому в этом отношении проблем не будет.
3: Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы «Валроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповые получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
5: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машинистов ПДН третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
3: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров. Щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. Алмазный край ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы, рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камеры и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможно, командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале плюс 21 градус. В Алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Подкаст «Промбез».
10: Привет, в эфире подкаст «Промбез», подкаст о правилах и технике безопасности, которая спасает жизни. Активное шумоподавление. Сегодня эта функция присутствует в премиальных наушниках, которые можно купить в музыкальных магазинах. Но сегодня это прерогатива не только меломанов, но еще и производства, где также очень важна борьба с шумом. И поговорим мы как раз сегодня об активном шумоподавлении, где и зачем эта технология используется, ну и о других средствах, которые помогают также защитить, ну и скажем так, помочь нашему слуху побороться с шумом. Сегодня об этом мы поговорим с гостем студии Вячеславом Лаврентьевым, продакт-менеджером СИС «Восток Сервис». Вячеслав, привет, рад видеть тебя в нашей студии.
11: Да, Григорий, привет, тоже рад поучаствовать.
10: Перед нами, вот здесь вот на столе лежит каска. На этой каске закреплены наушники как раз с активным шумоподавлением. Кто их производит, что это за компания такая?
11: Вообще, я, конечно, даже удивлен, что мы начали вот так прям сразу с активного шумоподавления, поскольку... Можно я прям начну сразу с вопроса?
10: Вау, давай!
11: Вот как ты думаешь, вот с точки зрения вообще в целом защиты слуха, на каком примерно месте находится заболевание, связанное с повышенным уровнем шума среди всех профзаболеваний? Там примерно в общей сложности 150 или более заболеваний.
10: То есть на каком месте из 150?
11: Да.
10: Ну, может, на третьем, на четвертом?
11: На самом деле, на первом.
10: На первом?
11: Да, то есть тема защиты слуха, она является достаточно неочевидной, поскольку она является очень распространенной, но при этом очень мало кто использует реально СИЗы. Соответственно, есть достаточно простые решения, то есть противошумные вкладыши, противошумные наушники, но, к сожалению, не всегда они позволяют в должной мере... Даже не то, чтобы защититься, они иногда играют во вред, если можно так выразиться. То есть, когда нам нужно слышать ну, все, что происходит вокруг, например, и при этом у нас есть какая-то шумная обстановка, что происходит?
10: Когда человек в AirPods каких-нибудь катается по дороге и не слышит приближающийся автомобиль позади.
11: Например.
10: Безумно опасная история.
11: Опасная история, а на производственных площадках у нас таких факторов риска кратно выше. И что мы на самом деле видим на производствах чаще всего и на каких-нибудь площадках? То, что есть конфликт, шумная обстановка и необходимость использовать наушники и при этом слышать все, что происходит вокруг. Как правило, люди не пользуются СИЗами, поскольку ну, это не очевидно, это заболевание происходит не сразу, это не кирпич, который упал на голову, и вот каска от него либо защитила, либо не защитила. То есть здесь идет накопительный эффект. Поэтому работники, как правило, к сожалению, не используют в таких ситуациях СИЗы. Поэтому существуют более уже сложные решения. Это я так плавно подвожу к тому, что вообще такое активные наушники, прежде чем рассказать, где они производятся. Соответственно, активные наушники, они нужны для того, чтобы одновременно и защитить слух, и слышать окружающую обстановку, например. Вот, что касается вот твоего вопроса, где они производятся. В данном случае вот у нас на столе на каске установлены наушники производства КБ «Прибой». Это российский производитель. Вообще, ну, немного зайду издалека. Mm. Есть такая компания «Аурика». Они изготавливают слуховые аппараты. И вот КБ «Прибой» – это одно из подразделений этой компании. То есть они изначально пришли вообще из медицинской сферы, взяли вот эти технологии умного шумоподавления, восстановления слуха и применили их в противошумных наушниках.
10: Вау, понятно. Еще разочек, сколько лет они на рынке, получается? Там это десятки лет или пару лет?
11: Ну вот если говорить про слуховые аппараты, там исчисляется десятками лет, а КБ «Прибой» – это достаточно молодой бренд, молодая компания. Наверное, лет 5 они на рынке. Изначально они попали, скажем так, в военную сферу, то есть первоначально наушники разрабатывались под военных, поэтому мы забрали для промышленного рынка все самое лучшее. Взяли технологии из слуховых аппаратов, взяли качество из военного рынка и применили их для промышленного, скажем так, масштаба. Вот, они, партнеры даже часто шутят, что нам без разницы так глобально, да, что поставлять, слуховые аппараты или противошумные наушники. В любом случае, как бы клиент один и тот же для вас. Вот, поэтому лучше, конечно, защитить слух и не доводить до степени, когда уже лечить его невозможно.
10: Краткое резюме, как я тебя понял. То есть, еще раз, вот эти вот активные наушники, вернее, наушники с активным шумоподавлением, они отсекают ненужный шум и оставляют полезный сигнал. То, чего, соответственно, и то, чего и нужно добиться на производстве.
11: И да, и нет. С одной стороны, они отсекают промышленный шум, но тут, конечно, все зависит от специфики. Иногда бывает шум очень высокий, и, конечно, там голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там, звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно. А в среднем уровень шума на производстве достигает там 100-110 дБ иногда. Поэтому это, конечно, вредит здоровью.
10: Получается, что здесь взяты стандарты, которыми пользуются военные. То есть это защита там, от грязи, от влаги и так далее и тому подобное. И они уже стандартизированы и спокойно могут, в принципе, по этим стандартам проходить, которые на производстве, наверное, такие же.
11: Ну, естественно, да. Это на самом деле не закреплено, скажем так, требованиями технического регламента Таможенного союза. То есть не обязательно противошумные наушники должны обладать свойствами там, пыли-влагозащиты, к примеру. То есть производители, в принципе, не обязаны это делать. Вот в данном случае, конечно, здесь есть и показатели защиты IP66 по пыли-влагозащиты, и температурные режимы тут уже более расширенные, не такие, какие требуются там, по стандарту в минимальном количестве. А тут уже можно использовать наушники от минус 30 градусов, например, до плюс 50.
10: Сейчас на столе вот здесь стоит несколько раций. Вот рация раз, рация два. А зачем они здесь нужны? То есть для чего? И тут еще, насколько я понимаю, на самих этих наушниках еще и гарнитурка прицеплена.
11: Да, верно. На самом деле, вот то, что мы говорили с тобой до этого, что мы можем слышать окружающее пространство при этом на безопасном уровне, там, сохраняя здоровье, это касается активного режима. То есть активный режим как работает? Есть на наушниках микрофоны, которые улавливают шумы, звуки, снижают до безопасного, если это необходимо, и уже передают пользователю. Вот. Но иногда нам необходимо общаться на расстоянии. Бывают какие-то командные работы, когда человек там, не может докричаться в условиях шума, ну там даже уже через 10 метров не будет человек слышно. Вот, соответственно, в таких случаях часто используются рации, либо какие-то другие средства связи. Для этого у нас есть коммуникационные наушники. Вот в данном случае у нас здесь на столе как бы и активные, и коммуникационные наушники одновременно. Вот. И вот этот вот второй коммуникационный режим, он позволяет уже с помощью рации осуществлять какую-то работу на расстоянии.
10: Ну, вот тут у нас есть кадры, где товарищи вот берут эту рацию и на фабрике сквозь шум пытаются вот не то чтобы докричаться, но вот так вот очень плотно хоть что-то передать, какую-то информацию.
11: На самом деле, даже больше скажу, что чаще всего я наблюдаю. Можешь, пожалуйста, подать?
10: Да,
11: и рацию, и наушники, вот, которые лежат просто на примере. На самом деле, это, я бы даже сказал, идеальная картинка, потому что обычно бывает хуже. То есть здесь работник хотя бы использует СИЗы.
10: Ага.
11: Вот в данном случае он надел наушники, я вот сейчас ничего не слышу. Ему нужно что-то сначала получить сигнал. Он, конечно же, даже если здесь держит рацию, ничего не слышит. Если ему нужно что-то сказать, что происходит? Он снимает один наушник, а вторая чашка наушника, она у него на ухе. И, соответственно, начинает говорить что-то в рацию. И вот так вот постоянно он в течение смены делает, как правило, на одно какое-то привыкшее ухо. Чем это грозит? На самом деле достаточно там очень короткого времени, вот такой работы, порядка 3-5 минут в день для того, чтобы копилось профессиональное заболевание. То есть через, пускай не месяц, но, может быть, несколько лет уже, к сожалению, будет нейросенсорная тугоухость. Вот. И для этого, соответственно, есть решение, которое позволяет сразу совместить необходимость защищать слух и общаться по рации.
10: Вячеслав, ну получается, что вот эта история с вот этими вот наушниками с активным шумоподавлением для производства — это такая тяжелая артиллерия, верно?
11: Ну, можно и так сказать, да, то есть эти наушники, они нужны не на каждое рабочее место, иногда это избыточно, соответственно, мы здесь такие СИЗы применяем именно там, где это необходимо, там, где есть какие-то риски не услышать друг друга, не услышать какие-то предупреждающие сигналы производства, иногда необходимо там слышать там, корректную работу оборудования и так далее и тому прочее.
10: А по ощущениям, вот мне прямо интересно, скажи, они, если сравнивать с какими-нибудь попсовыми наушниками, с шумоподавлением, вот насколько здесь отличается эффект? Насколько он мощнее или, наоборот, может быть, слабее этих же коммерческих историй, потребительских, я имею в виду?
11: Вообще, так, на самом деле, на первый взгляд, все достаточно похоже. Вот, за исключением того, то, что все-таки потребительские наушники, они, ну, они, естественно, во-первых, не сертифицируются, то есть непонятно, насколько они защищают слух. Мне самому было интересно, я искал эту информацию, я не нашел нигде там, по популярным наушникам, ну, именно чтобы это было официально, по крайней мере. Вот. А что касается самой работы электроники, все-таки гражданские наушники, они рассчитаны под гражданское применение, когда у нас нету такого активного шума, очень высокого. Вот здесь все-таки производитель, он закладывает, он понимает, что человек, скорее всего, находится в шумных условиях и делает программы, программное обеспечение под эти условия. Более того, здесь, например, активный режим имеет функцию усиления тихих звуков. То есть тут есть несколько режимов громкости. Если мы включим, например, первый режим громкости, будет, ну, скажем так, имитация окружающего пространства, как будто у нас нет наушников. Но если мы начнем прибавлять громкость, то мы сможем услышать какие-то сигналы, которые не слышим обычным ухом. То есть это нужно либо для того, чтобы вот дополнительно расслышать какие-то полезные сигналы.
10: Это что, слушать ультразвук, как летучая мышь почти?
11: Практически, да. Ну, на самом деле, такой по секрету скажу, это вообще изначально тоже из военной сферы пришло. Людям нужно слышать, скажем так, приближающийся транспорт какой-либо. Вот. В данном случае здесь это нашло применение в той сфере, где нужно слышать, ну, например, какой-нибудь подшипник там, котельного оборудования. Да? Вот человеку важно его услышать, иначе будет авария. Это просто как пример. Вот. И, соответственно, иногда это еще находит применение для людей, кто уже приобрел какую-либо степень тугоухости, можно восстановить немного,
10: подтянуть
11: себе слух, да, и услышать дополнительно.
10: Ну, вот у нас на столе сейчас есть вот обычные наушники, которые только что взял, защитные, и еще защитные вкладыши. Я их назвал беруши, в быту их все называют беруши или беруши. Но фактически ты меня поправил перед записью, что это называется защитные вкладыши. Здесь какое они находят применение на производстве, от какого шума они могут защитить, и, соответственно, как подобрать себе, может быть, правильный защитный вкладыш под свои рабочие условия?
11: Вот зайду тоже с вопроса. Как ты думаешь, что лучше защищает, противошумные вкладыши или противошумные наушники?
10: Я думаю, наушники, честно сказать. Я думаю, наушники. Но я здесь не буду говорить о качестве, скажем так, носки, но я думаю, что наушники.
11: Вот, на самом деле тут вопрос с подвохом. Лучше защищает тот СИЗ, который носят. Вот. Поэтому существуют разные виды СИЗов, как и подвиды, скажем так. То есть противошумные вкладыши, есть противошумные наушники. Они могут быть с разной степенью защиты и с одинаковой. То есть можно подобрать такие вкладыши и такие наушники под какие-то очень громкие условия труда. Можно подобрать, наоборот, под какие-то низкие. Да, конечно, бывают там некоторые различия пропускаемости шума. Вот, но лучше обращать внимание на фактор удобства. То есть, что конкретному работнику удобно использовать. Бывают, например, какие-нибудь грязные условия труда, где
10: пыль летит, да.
11: Да, пыль, или у человека просто банально грязные руки. Ну, наверное, в данном случае использование одноразовых противошумных вкладышей, такие вкладыши из пенополиуретана, которые нужно перед использованием скрутить и установить в ухо, наверное, будет не совсем гигиенично, да, в таких условиях работнику использовать, и человек просто не будет их использовать, эти СИЗы, будут лежать где-нибудь в кармане. Вот, поэтому мы стараемся настаивать на правильном подборе. В таком случае можно предложить, например, многоразовые противошумные вкладыши или противошумные наушники. И, наоборот, бывают условия, когда вот какие-то другие виды СИС лучше подходят. В данном случае именно для этого мы расширяем свою линейку. Тут есть огромное количество моделей противошумных вкладышей. Вот лежит кейс, и тут ну, порядка 10 форм разных вкладышей, форм, моделей там, и так далее. Они все чуть друг от друга отличаются, потому что у каждого человека своя форма ушного канала, все индивидуально, бывают разные условия труда. Вот, казалось бы, вроде такая маленькая вещица, а вот столько нюансов.
10: Заметил. Вот такие вот вкладыши. Вот. И, соответственно, вкладыши. Ну, давай вот для примера. Вот самое простейшее. Mm-hmm. То, что обычно в паке какой-нибудь авиакомпании выдают для того, чтобы можно было послушать. Вот зачем вот эти вот штуки нужны?
11: На самом деле все, опять же, сводится к удобству использования. Вот желтые, которые ты показал, противошумные вкладыши, это одноразовые вкладыши.
10: А, да?
11: То есть их можно использовать в течение одной смены. Mm-hmm. По-хорошему вот установили, и после того, как вытащили, их уже нужно утилизировать. Вот вторую модель, которую ты показал, mm-hmm. это вкладыши, выполненные из силикона. Вот их эти. Можно, да, соответственно, протирать влажной тряпкой, либо мыть, и их достаточно легко устанавливать. То есть не нужно ничего скручивать, простое использование. Вот их можно использовать уже до месяца. Mm-hmm. То есть они более экономичные, более просты в использовании и, соответственно, повышают вероятность того, что работник будет их реально использовать, потому что не все знают, как правильно это делать.
10: А здесь есть ли у вас какие-то истории, связанные с тем, чтобы поставлять что-то подобное в авиацию, я не знаю, там, летчикам, не летчикам, которые обычно пользуются тоже наушниками, обычно Bose или какого-то другого производителя?
11: Да, на самом деле производитель КБ «Прибой» активно это делают уже несколько лет. Они, скажем так, работают с авиацией, и на текущий момент мы разрабатываем новые модели для промышленной авиации, для наземных служб, для того, чтобы им было более комфортно вот, использование именно в промышленной обстановке, скажем так. Какой?
10: Ну, вот мы, опять же, когда говорим об авиации, говорю об промышленной авиации, я обычно думаю о летчиках и прочее, прочее. И при этом мы должны вспомнить, что вообще-то обслуживающий наземный персонал тоже, который имеет дело с шумом большим, который, опять же, работает на взлетно-посадочной полосе и слушает, как приземляются эти вертолеты, эти самолеты, там тоже достаточно...
11: Там, на самом деле, шум еще больше, потому что они-то находятся непосредственно в близости к двигателям. И там, конечно, без наушников никуда. Там это одни из самых таких тяжелых условий труда с точки зрения уровня шума.
10: Вячеслав, все, подходим к рубрике, которая у нас завершающая. Это рубрика «Лучшие практики». И здесь мы говорим о том, что поменялось на производстве, в данном случае, группе компании «Алроса» к лучшему. И речь у нас как раз о тех самых СИС органов слуха. Вот эти вот беруши, они сейчас уже доступны ли на производстве? И что касается вот этих наушников с активным шумоподавлением? Здесь какой статус у этих СИС?
11: Ну, противошумные вкладыши и обычные пассивные наушники – это такой классический вид СИС органа слуха. Он всегда был и сейчас доступен. Вот, на текущий момент вот та новинка, которая у нас появилась, мы сейчас на этапе тестирования, испытаний, и я надеюсь, в ближайшем будущем мы добавим возможность получать такой вид СИС.
10: Скажи, на других производственных площадках наверняка тестируют уже и даже используют. Какие там отзывы сейчас?
11: Ну, исключительно положительные. Да, конечно, бывают некоторые необходимости доработок под какие-то конкретные сферы, но когда у человека появляется принципиальная возможность какой-то функции, которую он до этого не мог выполнять, ну, например, там, услышать оборудование, когда вот он занят работой какой-то, в обычных СИЗах он этого не может сделать, а тут у него появляется такой замечательный активный режим. Конечно, здесь кроме положительных отзывов ничего не может быть.
10: Ну так, если вот вкратце, я не говорю о названиях компаний, но о тех сферах, в которых они, допустим, работают, это горнодобывающие или действительно авиация?
11: Ну, классически тоже, в первую очередь, это горнодобывающие отрасли, компании нефтегазовые, все, что связано с деревообработкой, картоном, с турбинными, котельными цехами, с компрессорными цехами, естественно, авиация, все, что связано с каким-либо применением оружия, будь то это тир или тренировки. Ну и на самом деле этим все не ограничивается, потому что повышенный уровень шума, он встречается очень часто, и на самом деле сфер применений очень много.
10: Ну и не могу, наверное, не спросить еще об этом. Ты лично вот в повседневной практике какими СИС пользуешься? Что ты предпочитаешь?
11: Лично я предпочитаю активные наушники, особенно когда мне нужно, ну, например, покосить траву, да, на участке. Оказывается, что нужно применять СИС. Вот до того, как я столкнулся, да, с необходимостью применять СИС, я об этом не думал, и мне было вот тяжело, у меня болела голова, мне прям не нравилось это занятие. Но когда вот я открыл для себя, да, в какой-то момент использование противошумных наушников, конечно, та работа, которая как бы выполнялась, она вышла на какой-то новый качественный уровень. Вот. Я Вау. Люблю активные наушники.
10: Здорово. Это был Вячеслав Лаврентьев, продукт-менеджер СИЗ компании «Восток Сервис». Говорили мы как раз о средствах защиты органа слуха. Соответственно, здесь мы как раз желаем всем нашим зрителям и слушателям здоровья. Ну и, конечно же, увидимся уже в следующем нашем выпуске. Счастливо.
12: Подкаст «Промбес».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. Это новости короткой строкой. Ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у Дачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нахине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале +21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.
2: Вы слушаете?

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Молоді екологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так спеціалісти лучше понимают производство и экологические решения компании.
0: А ви знали?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: В Мирном 13 часов. Алмазный край. Радио без границ.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у дачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Более 130 тысяч пассажиров и 4 тысячи тонн груза привезли на мирнинском авиапредприятии за лето. На пассажиропотоке отразился ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Полярный в Удачном, а объем грузоперевозок, напротив, превысил планы. Маркетплейсы активно используют авиацию для доставки товаров покупателям. Об итогах летней навигации и ближайших планах рассказал командир мирнинского авиапредприятия Валериан Веретенников.
3: Сейчас идет активно процесс подготовки к осенне-зимней навигации, формируется расписание, сейчас начнется, будут поступать заявки от авиакомпаний на слоты 26-27 год зиму с топливом. Это сегодня актуальная тема, наверное, везде в стране, да, все в порядке, топливо у нас есть, поэтому в этом отношении проблем не будет.
2: Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников, горняк во втором поколении. За 15 лет работы «Валроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
4: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДН третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
2: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможно, командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нахине ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. Это новости короткой строкой. Ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у Дачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале +21 градус. В Алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

Там тебе некуда деваться.

0: найдешь любовь такую, как моя.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей.

0: Яка и бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а бизончика – Доолан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: В мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: ремонт взлетной полосы не помешал росту грузоперевозок в Мирном. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Более 130 тысяч пассажиров и 4 тысячи тонн груза привезли на мирнинском авиапредприятии за лето. На пассажиропотоке отразился ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Полярный в Удачном, а объем грузоперевозок, напротив, превысил планы. Маркетплейсы активно используют авиацию для доставки товаров покупателям. Об итогах летней навигации и ближайших планах рассказал командир мирнинского авиапредприятия Валериан Веретенников.
4: Сейчас идет активно процесс подготовки к осенне-зимней навигации, формируется расписание, сейчас начнется, будут поступать заявки от авиакомпаний на слоты 26-27 год зиму. С топливом, это сегодня актуальная тема, наверное, везде в стране, да, все в порядке, топливо у нас есть, поэтому в этом отношении проблем не будет.
3: Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников, горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждый движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
5: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДН третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
3: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров. Щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени и камеры, штатив откроются для вас с новой стороны. Возможно, командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, 26 градусов. Нечастые облака наблюдаются и на севере района, в Удачном Айхале плюс 21 градус. В алмазной столице чистое небо, 25 градусов тепла и без осадков.

0: te abbarvat. Просто оборвать.
1: Если музыку любить.
0: Просто оборвать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: три дня дождя.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном.
1: 15 часов.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном
1: 16 часов.
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: «Алмазный край».
8: Только хорошее настроение.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: таким, как ты.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Слушайте.
6: Да, да,

трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный, я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю наш до боли.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
4: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
3: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили из федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников, горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
5: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
3: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
10: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
11: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров у Дачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в Мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Давай

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

сумок, тачек и фальшь. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше, значит, я настоящий. Вот тебе, мое сердце.

0: хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.
1: Вот тебе моя правда, не без.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Клинча Субибит Сол, то в сумме Субекис Нюгар Бирга 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирно. 18 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
4: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
3: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили из федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
5: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
3: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
10: Подкаст «Промбез».
11: Привет, в эфире подкаст «Промбез». Подкаст о правилах и технике безопасности, которая спасает жизни. Активное шумоподавление. Сегодня эта функция присутствует в премиальных наушниках, которые можно купить в музыкальных магазинах. Но сегодня это прерогатива не только меломанов, но еще и производства, где также очень важна борьба с шумом. И поговорим мы как раз сегодня об активном шумоподавлении, где и зачем эта технология используется, ну и о других средствах, которые помогают также защитить, ну и, скажем так, помочь нашему слуху побороться с шумом. Сегодня об этом мы поговорим с гостем студии Вячеславом Лаврентьевым, продукт-менеджером СИС «Восток Сервис». Вячеслав, привет, рад видеть тебя в нашей студии.
10: Да, Григорий, привет, тоже рад поучаствовать.
11: Перед нами, вот здесь вот на столе лежит каска, на этой каске закреплены наушники, как раз с активным шумоподавлением. Кто их производит, что это за компания такая?
10: Вообще, я, конечно, даже удивлен, что мы начали вот так прям сразу с активного шумоподавления, поскольку... Можно я прям начну сразу с вопроса?
11: Вау, давай!
10: Вот как ты думаешь, вот с точки зрения вообще в целом защиты слуха, на каком примерно месте находится заболевание, связанное с повышенным уровнем шума среди всех профзаболеваний? Там примерно в общей сложности 150 или более заболеваний.
11: То есть на каком месте из 150?
10: Да.
11: Если ну, может, на третьем, на четвертом?
10: На самом деле, на первом.
11: На первом?
10: Да, то есть тема защиты слуха, она является достаточно неочевидной, поскольку она является очень распространенной, но при этом очень мало кто использует реально СИЗы. Соответственно, есть достаточно простые решения, то есть противошумные вкладыши, противошумные наушники, но, к сожалению, не всегда они позволяют в должной мере... Даже не то, чтобы защититься, они иногда играют во вред, если можно так выразиться. То есть, когда нам нужно слышать ну, все, что происходит вокруг, например, и при этом у нас есть какая-то шумная обстановка, что происходит?
11: Когда человек в AirPods'ах каких-нибудь катается по дороге и не слышит приближающийся автомобиль позади.
10: Например.
11: Безумно опасная история.
10: Опасная история, а на производственных площадках у нас таких факторов риска кратно выше. И что мы на самом деле видим на производствах чаще всего и на каких-нибудь площадках? То, что есть конфликт, шумная обстановка и необходимость использовать наушники, и при этом слышать все, что происходит вокруг. Как правило, люди не пользуются СИЗами, поскольку ну, это не очевидно, это заболевание происходит не сразу, это не кирпич, который упал на голову, и вот каска от него либо защитила, либо не защитила. То есть здесь идет накопительный эффект. Поэтому работники, как правило, к сожалению, не используют в таких ситуациях СИЗы. Поэтому существуют более уже сложные решения. Это я так плавно подвожу к тому, что вообще такое активные наушники, прежде чем рассказать, где они производятся. Соответственно, активные наушники, они нужны для того, чтобы одновременно и защитить слух, и слышать окружающую обстановку, например. Вот, что касается вот твоего вопроса, где они производятся. В данном случае вот у нас на столе на каске установлены наушники производства КБ «Прибой». Это российский производитель. Вообще, ну, немного зайду издалека. Mm. Есть такая компания «Аурика». Они изготавливают слуховые аппараты. И вот КБ «Прибой» – это одно из подразделений этой компании. То есть они изначально пришли вообще из медицинской сферы, взяли вот эти технологии умного шумоподавления, восстановления слуха и применили их в противошумных наушниках.
11: Вау, понятно. Еще разочек, сколько лет они на рынке, получается? Там это десятки лет или пару лет?
10: Ну вот если говорить про слуховые аппараты, там исчисляется десятками лет, а КБ «Прибой» – это достаточно молодой бренд, молодая компания. Наверное, лет пять они на рынке. Изначально они попали, скажем так, в военную сферу, то есть первоначально наушники разрабатывались под военных, поэтому мы забрали для промышленного рынка все самое лучшее. Взяли технологии из слуховых аппаратов, взяли качество из военного рынка и применили их для промышленного, скажем так, масштаба. Вот, они, партнеры даже часто шутят, что нам без разницы так глобально, да, что поставлять, слуховые аппараты или противошумные наушники. В любом случае, как бы клиент один и тот же для вас. Вот, поэтому лучше, конечно, защитить слух и не доводить до степени, когда уже лечить его невозможно.
11: Краткое резюме, как я тебя понял. То есть еще раз, вот эти вот активные наушники, вернее, наушники с активным шумоподавлением, они отсекают ненужный шум и оставляют полезный сигнал. То, чего, соответственно, и то, чего и нужно добиться на производстве.
10: И да, и нет. С одной стороны, они отсекают промышленный шум, но тут, конечно, все зависит от специфики. Иногда бывает шум очень высокий, и, конечно, там голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там, звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно. А в среднем уровень шума на производстве достигает там 100-110 дБ иногда. Поэтому это, конечно, вредит здоровью.
11: Получается, что здесь взяты стандарты, которыми пользуются военные. То есть это защита там, от грязи, от влаги и так далее и тому подобное. И они уже стандартизированы и спокойно могут, в принципе, по этим стандартам проходить, которые на производстве, наверное, такие же.
10: Ну, естественно, да. Это на самом деле не закреплено, скажем так, требованиями технического регламента Таможенного союза, то есть не обязательно противошумные наушники должны обладать свойствами там, пылевлагозащиты, к примеру. То есть производители, в принципе, ну, не обязаны это делать. Вот в данном случае, конечно, здесь есть и показатели защиты IP66 по пылевлагозащите, и температурные режимы тут уже более расширенные, не такие, какие требуются там, по стандарту в минимальном количестве. А тут уже можно использовать наушники от минус 30 градусов, например, до плюс 50.
11: Сейчас на столе вот здесь стоит несколько раций. Вот рация раз, рация два. А зачем они здесь нужны? То есть для чего? И тут еще, насколько я понимаю, на самих этих наушниках еще и гарнитурка прицеплена.
10: Да, верно. На самом деле, вот то, что мы говорили с тобой до этого, что мы можем слышать окружающее пространство при этом на безопасном уровне, там, сохраняя здоровье, это касается активного режима. То есть активный режим как работает? Есть на наушниках микрофоны, которые улавливают шумы, звуки, и снижают до безопасного, если это необходимо, и уже передают пользователю. Вот. Но иногда нам необходимо общаться на расстоянии. Бывают какие-то командные работы, когда человек там, не может докричаться в условиях шума, ну там даже уже через 10 метров не будет человек слышно. Вот. Соответственно, в таких случаях часто используются рации, либо какие-то другие средства связи. Для этого у нас есть коммуникационные наушники. Вот в данном случае у нас здесь на столе как бы и активные, и коммуникационные наушники одновременно. Вот. И вот этот вот второй коммуникационный режим, он позволяет уже с помощью рации осуществлять какую-то работу на расстоянии.
11: Ну, вот тут у нас есть кадры, где товарищи вот берут эту рацию и на фабрике в связи сквозь шум пытаются вот, не то чтобы докричаться, но вот так вот очень плотно хоть что-то передать, какую-то информацию.
10: На самом деле, даже больше скажу, что чаще всего я наблюдаю. Можешь, пожалуйста, подать?
11: Да, конечно.
10: И рацию, и наушники, вот, которые лежат просто на примере. На самом деле, это, я бы даже сказал, идеальная картинка, потому что обычно бывает хуже. То есть здесь работник хотя бы использует СИЗы. Ага. Вот в данном случае он надел наушники, я вот сейчас ничего не слышу. Ему нужно что-то сначала получить сигнал. Он, конечно же, даже если здесь держит рацию, ничего не слышит. Если ему нужно что-то сказать, что происходит? Он снимает один наушник, а вторая чашка наушника, она у него на ухе. И, соответственно, начинает говорить что-то в рацию. И вот так вот постоянно он в течение смены делает, как правило, на одно какое-то привыкшее ухо. Чем это грозит? На самом деле достаточно там очень короткого времени вот такой работы, порядка 3-5 минут в день для того, чтобы копилось профессиональное заболевание. То есть через, пускай не месяц, но, может быть, несколько лет уже, к сожалению, будет нейросенсорная тугоухость. Вот. И для этого, соответственно, есть решение, которое позволяет сразу совместить необходимость защищать слух и общаться по рации.
11: Вячеслав, ну получается, что вот эта история с вот этими вот наушниками с активным шумоподавлением для производства – это такая тяжелая артиллерия, верно?
10: Ну, можно и так сказать, да, то есть эти наушники, они нужны не на каждое рабочее место, иногда это избыточно, соответственно, мы здесь такие СИЗы применяем именно там, где это необходимо, там, где есть какие-то риски не услышать друг друга, не услышать какие-то предупреждающие сигналы производства, иногда необходимо там слышать там, корректную работу оборудования и так далее и тому прочее.
11: А по ощущениям, вот мне прямо интересно, скажи, они, если сравнивать с какими-нибудь попсовыми наушниками, с шумоподавлением, вот насколько здесь отличается эффект? Насколько он мощнее или, наоборот, может быть, слабее этих же коммерческих историй, потребительских, я имею в виду?
10: Вообще, так, на самом деле, на первый взгляд, все достаточно похоже. Вот, за исключением того, то, что все-таки потребительские наушники, они, ну, они, естественно, во-первых, не сертифицируются, то есть непонятно, насколько они защищают слух. Мне самому было интересно, я искал эту информацию, я не нашел нигде там, по популярным наушникам, ну, именно чтобы это было официально, по крайней мере. Вот. А что касается самой работы электроники, все-таки гражданские наушники, они рассчитаны под гражданское применение, когда у нас нету такого активного шума очень высокого. Вот здесь все-таки производитель, он закладывает, он понимает, что человек, скорее всего, находится в шумных условиях и делает программы, программное обеспечение под эти условия. Более того, здесь, например, активный режим имеет функцию усиления тихих звуков. То есть тут есть несколько режимов громкости. Если мы включим, например, первый режим громкости, будет, ну, скажем так, имитация окружающего пространства, как будто у нас нет наушников. Но если мы начнем прибавлять громкость, то мы сможем услышать какие-то сигналы, которые не слышим обычным ухом. То есть это нужно либо для того, чтобы вот дополнительно расслышать какие-то полезные сигналы.
11: Это что, слушать ультразвук, как летучая мышь почти?
10: Практически, да. Ну, на самом деле, такой по секрету скажу, это вообще изначально тоже из военной сферы пришло. Людям нужно слышать, скажем так, приближающийся транспорт какой-либо. Вот. В данном случае здесь это нашло применение в той сфере, где нужно слышать, ну, например, какой-нибудь подшипник там, котельного оборудования. Да? Вот человеку важно его услышать, иначе будет авария. Это просто как пример. Вот. И, соответственно, иногда это еще находит применение для людей, кто уже приобрел какую-либо степень тугоухости, можно восстановить немного,
11: подтянуть
10: себе слух, да, и услышать дополнительно.
11: Ну, вот у нас на столе сейчас есть вот обычные наушники, которые только что взял, защитные, и еще защитные вкладыши. Я их назвал беруши, в быту их все называют беруши или беруши. Но фактически ты меня поправил перед записью, что это называется защитные вкладыши. Здесь какое они находят применение на производстве, от какого шума они могут защитить, и, соответственно, как подобрать себе, может быть, правильный защитный вкладыш под свои рабочие условия?
10: Вот зайду тоже с вопроса. Как ты думаешь, что лучше защищает, противошумные вкладыши или противошумные наушники?
11: Я думаю, наушники, честно сказать. Я думаю, наушники. Но я здесь не буду говорить о качестве, скажем так, носки, но я думаю, что наушники.
10: Вот, на самом деле тут вопрос с подвохом. Лучше защищает тот СИС, который носят. Вот. Поэтому существуют разные виды СИЗов, как и подвиды, скажем так. То есть есть противошумные вкладыши, есть противошумные наушники. Они могут быть с разной степенью защиты и с одинаковой. То есть можно подобрать такие вкладыши и такие наушники под какие-то очень громкие условия труда. Можно подобрать, наоборот, под какие-то низкие. Да, конечно, бывают там некоторые различия пропускаемости шума. Вот, но лучше обращать внимание на фактор удобства. То есть, что конкретному работнику удобно использовать. Бывают, например, какие-нибудь грязные условия труда, где
11: пыль летит. Да,
10: да, пыль, или у человека просто банально грязные руки. Ну, наверное, в данном случае использование одноразовых противошумных вкладышей, такие вкладыши из пенополиуретана, которые нужно перед использованием скрутить и установить в ухо, наверное, будет не совсем гигиенично, да, в таких условиях работнику использовать, и человек просто не будет их использовать, эти СИЗы, будут лежать где-нибудь в кармане. Вот, поэтому мы стараемся настаивать на правильном подборе. В таком случае можно предложить, например, многоразовые противошумные вкладыши или противошумные наушники. И наоборот, бывают условия, когда вот какие-то другие виды СИС лучше подходят. В данном случае именно для этого мы расширяем свою линейку. Тут есть огромное количество моделей противошумных вкладышей. Вот лежит кейс, и тут ну, порядка 10 форм разных вкладышей, форм, моделей там, и так далее. Они все чуть друг от друга отличаются, потому что у каждого человека своя форма ушного канала, все индивидуально, бывают разные условия труда. Вот, казалось бы, вроде такая маленькая вещица, а вот столько нюансов.
11: Заметил. Вот такие вот вкладыши. Вот. И, соответственно, вкладыши. Ну, давай вот для примера. Вот самое простейшее. Угу. То, что обычно в паке какой-нибудь авиакомпании выдают для того, чтобы можно было послушать. Вот зачем вот эти вот штуки нужны?
10: На самом деле все, опять же, сводится к удобству использования. Вот желтые, которые ты показал, в противошумных вкладышах, это одноразовые вкладыши.
11: А, да?
10: То есть,
11: вот.
10: То их можно использовать в течение одной смены. Угу. По-хорошему вот установили, и после того, как вытащили, их уже нужно утилизировать. Вот вторую модель, которую ты показал, это вкладыши, выполненные из силикона. Вот их эти. Можно, да, соответственно, протирать влажной тряпкой, либо мыть, и их достаточно легко устанавливать. То есть не нужно ничего скручивать, простое использование. Вот их можно использовать уже до месяца. То есть они более экономичные, более просты в использовании, и, соответственно, повышают вероятность того, что работник будет их реально использовать. Потому что не все знают, как правильно это делать.
11: А здесь есть ли у вас какие-то истории, связанные с тем, чтобы поставлять что-то подобное в авиацию, я не знаю, там, летчикам, не летчикам, которые обычно пользуются тоже наушниками, обычно Bose или какого-то другого производителя?
10: Да, на самом деле производитель КБ «Прибой» активно это делают уже несколько лет. Они, скажем так, работают с авиацией, и на текущий момент мы разрабатываем новые модели для промышленной авиации, для наземных служб, для того, чтобы им было более комфортно вот, использование именно в промышленной обстановке, скажем так. Такой.
11: Ну, вот мы, опять же, когда говорим об авиации, я, говорю об промышленной авиации, я обычно думаю о летчиках и прочее. И при этом мы должны вспомнить, что вообще-то обслуживающий наземный персонал тоже, который имеет дело с шумом большим, который, опять же, работает на взлетно-посадочной полосе и слушает, как приземляются эти вертолеты, эти самолеты, там тоже достаточно.
10: Там на самом деле шум еще больше, потому что они-то находятся в непосредственной близости к двигателям. И там, конечно, без наушников никуда. Там это одни из самых таких тяжелых условий труда с точки зрения уровня шума.
11: Вячеслав, все, подходим к рубрике, которая у нас завершающая. Это рубрика «Лучшие практики». И здесь мы говорим о том, что поменялось на производстве, ну, в данном случае, группе компании «Алроса» к лучшему. И речь у нас как раз о тех самых СИС органов слуха. Вот эти вот беруши, они сейчас уже доступны ли на производстве? И что касается вот этих наушников с активным шумоподавлением? Здесь какой статус у этих СИС?
10: Ну, противошумные вкладыши и обычные пассивные наушники – это такой классический вид СИС органа слуха. Он всегда был и сейчас доступен. Вот, на текущий момент вот та новинка, которая у нас появилась, мы сейчас на этапе тестирования, испытаний, и я надеюсь, в ближайшем будущем мы добавим возможность получать такой вид СИС.
11: Скажи, на других производственных площадках наверняка тестируют уже и даже используют. Какие там отзывы сейчас?
10: Ну, исключительно положительные. Да, конечно, бывают некоторые необходимости доработок под какие-то конкретные сферы. Но когда у человека появляется принципиальная возможность какой-то функции, которую он до этого не мог выполнять, ну, например, там услышать оборудование, когда вот он занят работой какой-то. В обычных СИЗах он этого не может сделать, а тут у него появляется такой замечательный активный режим. Конечно, здесь кроме положительных отзывов ничего не может быть.
11: Ну так, если вот вкратце, я не говорю о названиях компаний, но о тех сферах, в которых они, допустим, работают, это горнодобывающие или действительно авиация?
10: Ну, классически тоже, в первую очередь, это горнодобывающие отрасли, компании нефтегазовые, все, что связано с деревообработкой, картоном, с турбинными, котельными цехами, с компрессорными цехами, естественно, авиация, все, что связано с каким-либо применением оружия, будь то это тир или тренировки. Ну и на самом деле этим все не ограничивается, потому что повышенный уровень шума, он встречается очень часто, и на самом деле сфер применений очень много.
11: Ну и не могу, наверное, не спросить еще об этом. Ты лично вот в повседневной практике какими СИС пользуешься? Что ты предпочитаешь?
10: Лично я предпочитаю активные наушники, особенно когда мне нужно, ну, например, покосить траву, да, на участке. Оказывается, что нужно применять СИС. Вот до того, как я столкнулся, да, с необходимостью применять СИС, я об этом не думал, и мне было вот тяжело, у меня болела голова, мне прям не нравилось это занятие. Но когда вот я открыл для себя, да, в какой-то момент использование противошумных наушников, конечно, та работа, которая как бы выполнялась, она вышла на какой-то новый качественный уровень. Вот. Я люблю активные наушники.
11: Здорово. Это был Вячеслав Лаврентьев, продукт-менеджер СИЗ компании «Восток Сервис». Говорили мы как раз о средствах защиты органа слуха. Соответственно, здесь мы как раз желаем всем нашим зрителям и слушателям здоровья. Ну и, конечно же, увидимся уже в следующем нашем выпуске. Счастливо.
12: Подкаст «Промбес».
13: Иду, бреду по городу, в бреду. Мысли о тебе на концерте в первом ряду. Надену наушники и песню включу. Что-нибудь о грустном, а сам пока помолчу. Вместо

Красный светофор, стою, опустивши голову. Экран телефона с дорогой, обзором поровну. Рядом еще люди, им очевидно все равно. Как мои дела,

пройти этот путь, я включу песню типичную с чартов, полулирично, чтобы взгрустнуть, что ты теперь чья-то. Вместо тысяч

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, с кучей курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Перитонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачницкого комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
3: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
2: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили с федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачницкого комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
4: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
2: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров. Щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы, рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту Меркулин@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.

И время, как я, куда-то бежит. Улетел, но опять беру себя с собой.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как...

внутри, когда вспомнишь о нас. Ванильное небо над головой. Лежим на песке, звезды для нас с тобой. Роса на траве, мы бежим по земле. Взлетаем, летим, падаем, но хотим.

0: Беларуса стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали,

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: сейчас. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбир, Нюмедах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тунбир, Сел, Тунбир, Сюбек, Сюбек, Сюбек, Сюбек,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Когда я звоню, я вновь тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой, когда...

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

душа, как лезвие ножа. Но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал. Это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон Бирни, Медах, Свидетельствуйтен. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Кринга, Бирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: алмазной столице полночь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра, так сказать, не хотели.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Товсунюсь и Бекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

0: в Мирном. 3.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии ЛАР, он массовой коммуникации Лариберга, надзор Федеральной службы и Китринча Сюбебирсел, Тосуню Сюбекисунюгарбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

мастера. И как игрушка, и меня там любят. Они заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли. Я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

вперед. Отпускает мальчик шарик в небо синее, и девчонку у подъезда парень ждет, хоть она его об этом не просила. Пойду гулять по улицам и в памяти кружить, где детство пронеслось, как вспышка молнии. И будут стайки голубей над головой кружить, и сердце поджимать от слов.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: В Мирном 5 часов.
0: Утро

сжимается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: неизменно возвращается домой.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
3: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
2: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили с федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству.

0: Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача наряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
1: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь, стал Россы. Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДН третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
0: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник Удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда Удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. Алмазный край ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в Мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно. 19 градусов тепла, дождь.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: вы слушаете радио «Алмазный край». Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов социальной организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен, они к лучшему.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
3: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
2: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили с федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача наряд задания. Далее в ламповые получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
4: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машиниста ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.

0: ковш за ковшом, тонна за тонной, удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. Алмазный край ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в Мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно. 19 градусов тепла, дождь.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Спутывая паутинки воспоминаний и снов, мы с тобой две половинки. Имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы ПАТА и Китлинча Субебир Сыл Топсуню Субебир Сыл Топсуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край».

0: Мирном. 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
4: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
3: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили из федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
5: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
3: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в